Разглядится с Абакана. Крым, мы обили на боя. Дивли пейзажи, звуци селски. Мрче кралице, плаве, лепе косе. Разглядится. Боже, Бог, ты